что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность тут не

Ты часы одолжила неделям, у них не бывает возврата. Ели, они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

Сповзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».
1: Not leak it. I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Here. You only live once. Let the people see.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Белоруссия и Узбекистан планируют проводить ознакомительные поездки для представителей туриндустрии. В Барановичах сертификаты централизованного тестирования получили более 2000 абитуриентов. Об этом и другом подробнее. В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь подписан план совместных действий по взаимному увеличению турпотока и развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026-2027 годы. Стороны договорились о регулярном обмене опытом и аналитикой, проведении совместных выставок и ярмарок, а также о создании экскурсионных маршрутов. Для повышения узнаваемости двух стран ожидаются знакомительные поездки для представителей туриндустрии, СМИ и блогеров. Принятая программа способствует укреплению связей между двумя странами. В Беларуси до 17 июля продолжается выдача сертификатов централизованного тестирования. Получить их можно там, где проходили испытания. В Барановичах пункт размещается на базе БРГУ по адресу улица Парковая, 62, учебный корпус номер 4. Накануне старта основного этапа подачи документов в высшее учебное заведение он работает без выходных и перерыва на обед с 9 до 18 часов, рассказала заведующая подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. По ее словам, в субботу и воскресенье традиционно ожидается увеличение потока абитуриентов. Согласно актуальным данным, выдано более 2000 бланков из имеющихся 3453. Напомним, с собой обязательно иметь паспорт, аттестат или диплом и пропуск со штампом. Продолжаем выпуск. Одна из основных работ коммунальщиков – летний период покос травы. Она придает населенному пункту не только ухоженный вид, но и контролирует рост сорных растений, снижает пожарную безопасность, а также борется с клещами. Как сообщил генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно, скашивание газонов выполняется с мая по сентябрь. Специалисты ежедневно трудятся на разных участках, чтобы поддержать порядок. Вдоль дорог и крупных дворах они используют самоходные косилки. В остальных случаях в ход идут мотокосы и триммеры. Общая площадь обслуживаемых зеленых зон в нашем городе составляет более 396 гектаров. За службой озеленения закреплено порядка 220 гектаров, за ЖЭСами около 176. Как подчеркнул Дмитрий Техно, процесс ведется беспрерывно. Однако есть недочеты ввиду отсутствия кадров. Летом их дефицит частично восполняется временными сезонными рабочими. В Беларуси с 11 июля открывается сезон охоты на беркаса, который продлится по 8 августа, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Охотиться можно в светлое время суток ружейным способом с подходом, используя при этом гладкоствольное охотничье оружие, снаряженное дробью, патроны и охотничьих собак, а также безоружейным с помощью ловчих птиц. С одной собакой могут охотиться до 3 охотников. В их путевках должны быть указаны порода и кличка собаки, номер ее регистрационной карточки. Некогда данный вид охоты осуществлялся на 2 вида пернатой дичи – беркаса и дупеля. Однако из-за существенного сокращения численности популяции дупель был исключен из перечня охотничьих животных и включен в Красную книгу Беларуси. Охота без надлежащего на то разрешения либо в запрещенных местах влечет наложение штрафа. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр, дворник. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
5: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
8: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
9: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
10: Находиться в дороге мне по душе.
7: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Лидеры двух стран подписали декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана. Снизить скорость и избегать резких маневров. Госавтоинспекция дала рекомендации водителям в непогоду. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Шаг исторический. Документ официально закрепляет высокий уровень взаимодействия, основанный на принципах равноправия, уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. В области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам, заявил белорусский лидер. Договоренности нацелены на углубление контактов в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике. Утвержден весомый пакет документов, в том числе дорожная карта на 2026-2030 годы. В Брестской области нацелены развивать речной туризм. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко. Сформирован план мероприятий, в которые включены позиции по водному направлению. Юго-западный регион богат реками, которые протекают в живописных местах. Пользуются популярностью сплавы на цапбордах, каяках, байдарках. Для более широкого использования потенциала предпринимаются конкретные шаги. Проходит обкатку катамаран Масмана, чтобы получить определенный опыт, посмотреть, что необходимо доработать и, соответственно, дальше совершенствовать выбранный вектор. Так рассматривается электрическая тяга. Это бесшумный и экологически чистый транспорт, пояснил Михаил Баценко. Представители области контактируют с верфями Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Намечен визит в Калининградскую область, чтобы ознакомиться с предложениями судостроительной компании. Продолжаем выпуск. Летняя оздоровительная кампания в разгаре. Пока дети отдыхают и набираются сил, учреждение образования уже готовится к приему ребят. В каждом намечен свой фронт работ. В Барановичах весомое финансирование выделено из городского бюджета. На капитальные ремонты, строительство, реконструкцию в 2026-м предусмотрено почти 2,5 миллиона рублей. Масштабная работа намечена в средней школе номер 21. Здесь обновляются фасады здания. Гимназия номер 3 получит в новом сезоне современный спорт-объект. Подготовка к установке воркаут-площадки уже началась. Что касается текущего ремонта, то на эти цели направят порядка 950 тысяч рублей. Более комфортными станут системы отопления, водоснабжения, канализации, санузлы, спортзалы, пищеблоки, асфальтобетонное покрытие на дорожках и другое. Снизить скорость и избегать резких маневров. Госавтоинспекция дала рекомендации водителям в непогоду. Ее владение обусловил североатлантический циклон Бернадет с обильными дождями и сильным ветром. Он продолжит кружить над страной в ближайшие несколько дней. Во время обильных осадков стоит заблаговременно снизить скорость, а также избегать резких маневров, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. При ухудшении видимости не лишним будет ближний свет фар, а при невозможности продолжать движение из-за дождя – остановка за пределами проезжей части. При этом необходимо обозначить авто аварийной световой сигнализацией. При ветре и грозе не следует парковаться под деревьями вблизи слабо закрепленных и обладающих высокой парусностью конструкций. Пешеходам следует начинать переход дороги, лишь убедившись, что их заметили и есть возможность остановиться. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает стопроцентной гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Узбекистан проявляет интерес к приобретению белорусского льного волокна и сотрудничеству в переработке кожи, а Беларусь заинтересована на системной основе закупать стратегический для Лекпрома-продукт хлопок. Об этом заявила председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич, которая в составе белорусской делегации участвовала в переговорах в расширенном составе лидеров двух стран в Минске. В весовом пакете протокол между профильными госструктурами сотрудничества в сфере легкой промышленности. Надежда Лазаревич подчеркнула, что документ такого уровня подписан впервые. Новая перспективная позиция – белорусский лен. Большая делегация солнечной страны побывала на Аршальском льнокомбинате, где обсуждалось приобретение отечественного волокна. Ожидается, что проект по отгрузке готовой ткани с добавлением льна и продукта для ее создания будет реализован в этом году и продолжит в дальнейшем набирать обороты. Социальная инфраструктура Брестской области пополнится новыми учреждениями образования. В этом году на эти цели направлено более 50 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник главного управления по образованию облсполкома Наталья Калиновская. В городе над Бугом возводят детский сад на 190 мест с бассейном и среднюю школу, рассчитанную на 1020 мест. Для жителей микрорайона Боровки-2 в Барановичах строят детский сад на 280 мест. В Брестском районе школу сад на 471. В планах еще одно дошкольное учреждение в областном центре. В Барановичском районе, который в этом году принимает областной фестиваль тружеников села Дожинки, реконструируют футбольный стадион в Жемчужинской средней школе и обустраивают спортивную площадку в Новомышском государственном аграрном колледже. Продолжаем выпуск. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске готовится к масштабному старту. В этом году Васильковый ФС соберет друзей с 14 по 20 июля. За это время жители и гости города смогут отметиться звездами 4 юбилея, побывать на выставках, спектаклях и танцевальных конкурсах. Линейная сценография – дебют этого года. По словам технического директора Алексея Одаренко, декорации летнего амфитеатра выстроены как своеобразные цифровые скрижали, на которых пишется летопись мероприятия. Обновилась знаменитая крыша-зонтик. Теперь это не просто навес от непогоды, а светодиодное мультимедийное полотно площадью почти в 2000 квадратных метров. На купол можно выводить изображения, тексты и анимацию, синхронизируя их с музыкой. Не обойдется без новшеств концертный зал «Витебск». Они коснутся внешнего вида экранов и световых конструкций. В 2025-м к празднику присоединились свыше 6500 аккредитованных участников из 44 стран. А церемонию открытия онлайн посмотрели около 5 миллионов человек, вдвое больше, чем годом ранее. В этом сезоне организаторы обещают сделать торжество еще ярче. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар, заработная плата высокая, возможное обучение, телефон 450957.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 16-17 со знаком «плюс».

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: selfish.
1: Слушай свое на Барановичи FM.
2: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На основании гражданства в союзном государстве могут упростить получение разрешения на проживание. Стиль нашей магистрали. Представительница Барановичского отделения БелЖД выступила в финале конкурса «Красоты и грации». Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба президента. В документе предусматривается возможность проще получить вид на жительство в стране соседки. Сроки рассмотрения такого разрешения сокращаются с 3 до 2 месяцев. Кроме того, белорусы смогут въезжать в Россию не только по обычному паспорту, но и по биометрическому, а также идентификационной карте. Вести переговоры с российской стороной по итоговому соглашению поручено Министерству иностранных дел. На 6300 целевых мест в вузах подано более 9000 заявлений. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Сейчас у данной категории абитуриентов проходят внутренние испытания. По итогам сдачи подготовят списки зачисленных. 12 июля начнется основной этап подачи документов в высшее учебное заведение, напомнил первый замглавы ведомства. Он отметил, что в настоящий момент экономикой страны особо востребована специальности инженерного, медицинского, педагогического и аграрного профиля. К слову, 21 региональный университет уже принял в ряды первокурсников 367 олимпиадников. Средний балл аттестата у них составляет 9,1, подытожил Александр Баханович. В Минском дворце культуры и спорта железнодорожников состоялся финал конкурса «Красоты и грации. Краса нашей магистрали». Событие продолжило череду мероприятий, посвященных году белорусской женщины. За право примерить корону боролись 7 очаровательных победительниц отборочных соревнований. Программа включила в себя 5 этапов. Еще до выхода на сцену участницы заручились поддержкой зрителей. В телеграм-канале подписчики ставили лайки за понравившуюся кандидатуру. Больше всего голосов набрала представительница Барановичского отделения БелЖД Анастасия Лицкевич. В очном формате девушки подготовили самопрезентацию, где рассказали о своем профессиональном пути и жизненных ценностях. Тур «Импровизация» продемонстрировал эрудицию, рассудительность и мудрость. Затем наступил черед показать творческие способности. Завершилось шоу эффектным дефиле в вечерних платьях. Жюри отметило, что на железной дороге работают не только высококлассные специалисты, но и удивительно красивые талантливые сотрудницы. Лидером стала Надежда Павлова, предприятие «Белинтертранс». Анастасия Лицкевич получила статус «Стиль нашей магистрали». Продолжаем выпуск. День профилактики алкоголизма ежегодно отмечают 11 июля. В эту дату в Беларуси делается акцент на информировании населения о разрушительном влиянии этанола на здоровье человека. Проводятся акции, марафоны, круглые столы и горячие линии. Актуальность данной темы неоспорима. Регулярное употребление спиртного является главной причиной развития цирроза печени, сообщила врач общей практики Барановичской городской поликлиники номер 2 Ксения Гордейчик. По ее словам, это необратимое заболевание, остановить которое может лишь полный отказ от крепких напитков. Как отметила специалист, скорость развития недуга зависит от 2 факторов – наследственная предрасположенность и пол. У женщин цирроз наступает значительно быстрее, чем у мужчин. Первыми симптомами могут стать мышечная слабость, хроническая усталость, отсутствие аппетита, нарушение сна, а также снижение тактильных ощущений и резкое ухудшение зрения. Важно своевременно установить диагноз и начать комплексную терапию, направленную на минимизацию рисков осложнений, подчеркнула Ксения Гордейчик. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, на календаре пятница, 10 июля, и это значит, что впереди нас ждут долгожданные выходные. Ну и согласитесь, уже от одной этой мысли становится немного теплее. Правда, погода в последние дни решила напомнить нам, что лето бывает разным. Циклон Бернадет идет по Беларуси, прихватив с собой дожди, ветер и желание снова достать теплую кофту. Кажется, зонтик на этой неделе стал самым востребованным аксессуаром. Но мы ведь знаем главный секрет, друзья. Никакой дождь не бывает вечным. Да и лето не собирается сдавать свои позиции. Синоптики уже обещают, что следующая неделя порадует нас настоящим теплом. Так что совсем скоро снова будем искать тень, наслаждаться теплом, мечтать о прохладном ветерке. Ну а пока можно посмотреть на эти дождливые дни с другой стороны. Благодаря им воздух стал свежим, деревья зеленее, а город словно немного выдохнул после жары. Иногда природе тоже нужно нажать кнопку «Обновить». Так что сегодня не будем ворчать на облака, пятница все равно остается пятницей, а это уже отличный повод улыбнуться, завершить рабочие дела, строить планы на выходные и ждать следующей солнечной недели, которая уже совсем-совсем близко. Пусть сегодняшний день будет легким, настроение ярким, а если вдруг за окном снова начнется дождь, пусть он станет лишь приятным музыкальным сопровождением.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, что

остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Ну что ж, друзья, сегодня уже 10 июля, и если вдуматься, то лето незаметно набрало обороты. Кажется, только недавно мы радовались первому июньскому теплу, строили планы и говорили: ну вот, наступит лето, тогда и отдохнем. А сегодня уже можно честно спросить себя: ну как оно, это лето, проходит у нас? Вы уже успели открыть купальный сезон, пожарить первый шашлык, съездить на дачу, выбраться на природу или встретить красивый закат? А может, пока ваше лето выглядит немного иначе? Дом, работа, магазин и снова дом, ну и так по кругу. Но знаете что? Это совершенно нормально. Лето ведь не соревнование. Никто не выдаст медаль за количество поездок, фотографий с пляжа или километров, пройденных босиком по песку. Но сегодняшний день – отличный повод сделать небольшую остановку и подумать. А что бы мне действительно хотелось успеть сделать до конца августа? Может быть, устроить пикник с друзьями, отправиться в небольшое путешествие, съесть арбуз всей семьей, посмотреть кино под открытым небом или хотя бы один вечер провести без телефона, просто гуляя по городу. Впереди еще больше половины июля и целый август. Времени, конечно же, предостаточно, чтобы добавить в это лето несколько теплых воспоминаний. Ну а я напоминаю, что у нас работает СМС-портал. Пишите нам на короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Знаете, можно сегодня не только передавать приветы и поздравлять с праздниками, а вот сегодня продолжите фразу: этим летом я уже успел или успела, или же наоборот, до конца лета я обязательно... В общем, пишите нам, посмотрим, какие летние планы и маленькие мечты сегодня живут в нашем городе. Ну а пока продолжаем классной музыкой на трек-листе Maroon 5.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и Россия расширяют сферы сотрудничества. Беларусь за безопасное лето. Об этом и другом подробнее. Ключевым стратегическим союзником и торговым партнером для Республики Беларусь является Российская Федерация. Положительная динамика отмечается в политической, торгово-экономической, военно-технической, научной и иных сферах, отметил посол Беларуси Юрий Сильверстов. Он обратил внимание, что в рамках союзного государства реализуется множество совместных высокотехнологичных проектов от микроэлектроники до машиностроения и ядерной энергетики, также освоения космоса. На прошедшем форуме регионов Беларуси и России подписано более 230 контрактов на сумму около 50 миллиардов российских рублей, напомнил Юрий Сильверстов. Наша страна активно участвует в развитии СНГ и ЕАЭС, а также взаимодействует в форматах ШОС и БРИКС. Приоритетами в этом направлении являются промышленная кооперация, формирование единого транспортного пространства и другие не менее важные направления, подчеркнул посол. По указу президента Беларуси, работостроение вошло в число приоритетов в научно-технической и инновационной деятельности на 2026-2030 годы. Ставка в этом направлении делается на собственные ресурсы и промышленный потенциал. Как отметил министр экономики Юрий Чеботарь, сегодня стоит задача сформировать соответствующие государственные программы, а также упростить сертификацию и декларирование ввозимого робототехнического оборудования. В кадровой сфере укрепить непрерывную вертикаль образования, школа, колледж, вуз и производство. Планируется, что к 2030 году не менее 70% организаций будут использовать цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, цифровые двойники и другие, подытожил Юрий Чеботарь. По итогам первого полугодия коммунальники первого региона отремонтировали 134 300 квадратных метров жилого фонда при задании 124 400. План по капитальному ремонту выполнен на 108%. Данные цифры подтверждают высокие темпы работы жилищно-коммунального хозяйства в области. Это отличный задел для выполнения годовой программы с учетом того, что на 2026 предусмотрит капремонт порядка 330 тысяч квадратных метров жилья. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе в рамках профилактических мероприятий «Безопасное лето» стартовал социальный проект «Дорога начинается с тебя». Активисты Барановичского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» провели увлекательное интерактивное мероприятие для отдыхающих в оздоровительном лагере «Дружба». Акцент на правила дорожного движения при управлении средствами персональной мобильности. Ребята прошли не только теоретическую подготовку, но и закрепили полученные знания на практике. Некоторые впервые попробовали управлять электросамокатом. Каждому участнику выдали персональную карточку учета навыков. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 11:43 на студийных. Это прекрасное время, чтобы узнать, что же нам приготовил гороскоп, какие предсказания он нам скажет о сегодняшнем дне. Слушаем! Овны. Сегодня звезды советуют не мчаться впереди всех. Иногда лучший способ победить – сделать небольшую паузу и спокойно все обдумать. Хотя это так не похоже на овнов, да. Тельцы. Ваше чувство юмора сегодня настоящий супергерой. Оно поможет и неловкую ситуацию сгладить, и новых друзей найти. Вот так-то. Близнецы. День отлично подходит для маленьких удовольствий. Вкусный кофе, приятная встреча или любимая музыка подарят настроение лучше любого прогноза. А вот это абсолютно точно. Раки. Если вы давно откладывали разговор или важное дело, сегодня отличный момент. Все получится гораздо легче, чем кажется. Да, стоит только начать. Начать оно всегда сложнее всего, но дерзайте. Львы. Не бойтесь оказаться в центре внимания. Сегодня именно ваша уверенность способна вдохновить окружающих. Вдохновляйте, львы. Девы. День благоприятен для приятных знакомств и неожиданных комплиментов. Улыбайтесь чаще, это сегодня особенно заразительно. Весы. Сегодня стоит довериться интуиции. Она подскажет правильное решение даже там, где логика немного растеряется. Вот да, и не все можно решить логически и какими-то вычислениями разумными. Иногда нужно довериться интуиции, и весы сегодня именно этот день. Скорпионы. Не пытайтесь все контролировать. Иногда события складываются гораздо удачнее, когда мы просто позволяем им идти своим чередом. Да, плывем по течению и ловим самые лучшие варианты и возможности. Стрельцы. Отличный день для новых идей и небольших приключений. Даже прогулка по незнакомой улице может подарить сегодня вдохновение. Козероги. Не забывайте хвалить себя за маленькие победы. Именно из них складываются большие достижения. Водолеи. Сегодня могут появиться интересные предложения. Не спешите отвечать сразу. Сначала внимательно все взвесьте. Вот так-то, да, периодически, прежде чем в омут с головой бросаться, водолеи все же нужно немножечко посчитать, логически выверить. Ну и довериться своей интуиции в том числе. Ну и рыбы. День располагает к душевным разговорам и добрым поступкам. Сделайте кому-нибудь маленький сюрприз. Хорошее настроение обязательно вернется к вам. Ну что ж, друзья, пусть вот этот гороскоп станет легким поводом всем нам улыбнуться. Ведь самые благоприятные звезды – это хорошее настроение и вера в удачный день. Поэтому верим, улыбаемся и только вперед!

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: остаемся на одной волне вместе с Баранович и ФМ и приближаемся к полудню. А это значит, что впереди у нас с вами еще 2 часа и море всего интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 10 июля, какие праздники отмечаются сегодня. И хочу вам сказать, что достаточно много самых разнообразных праздников, которые мы сегодня однозначно можем отметить. А также сегодня в дневном эфире у нас будет еще 2 супер-классных розыгрыша. В следующем часу разыграем пригласительный билет на 2 персоны в цирк «Шапито» у Белорусского государственного цирка, который приезжает в наш город. А в обеденный час с часу до 2 разыграем «Love is Box» от «Бургер Кинг». Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне в классном настроении. И видите, даже солнышко немножечко пробивается сквозь тучи, а это повод для улыбки.
1: В городе лишь пахнет

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Это наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получайте триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет, друзья, на студийных 12.09 и 10 июля на календаре. Конечно же, у каждого дня есть свое настроение, и у 10 июля оно тоже особенное и уникальное. И почему же мы заговорили про настроение 10 июля? Да потому что сегодня отмечается так много самых разнообразных праздников, что каждый человек точно может найти что-то себе подходящее. Ну а сейчас давайте познакомимся с праздниками сегодняшнего дня. Всемирный день жареного мяса отмечается сегодня. Да, он отмечается во вторую пятницу июля, и в 2026 году она выпадает именно на 10 число. В наших широтах этот праздник испокон веков назывался как-то попроще. Знаете, вот что-то типа «поехали на дачу, я замариновал шашлык». Так что план на этот вечер складывается сам собой. Главное не забыть позвать друзей, потому что по неписанным правилам жареное мясо в одиночестве считается, ну, просто ужином, а вот уже с друзьями это настоящий праздник. Хорошо, идем дальше. Сегодня также отмечается день Николы Теслы и глобальный день энергетической независимости. Эти два праздника неразлучны и не случайно. Именно 10 июля 1856 года родился Никола Тесла, изобретатель, без которого не было бы ни переменного тока в розетке, ни радиоуправления, ни половины современной энергетики. Его дню рождения и приурочен глобальный день энергетической независимости, посвященный чистой и возобновляемой энергии – солнцу, ветру и воде. Также сегодня отмечается день племянниц и племянников. У родителей есть свои праздники, у бабушек и дедушек свои, а сегодня, наконец-то, очередь племянников. Статус тети и дяди вообще один из самых приятных в семейной иерархии. Можно баловать, дарить подарки и учить всяким глупостям, а воспитывать потом будут уже родители. И сегодня самое время позвонить или заглянуть в гости к своим племянникам и племянницам или тетям и дядям с чем-нибудь вкусным и, конечно же, с прекрасными и теплыми воспоминаниями. Также сегодня отмечается День красивых цветов и День розы. Середина июля для такого праздника идеальный момент. Розы в садах как раз в полном цвету, так что повод буквально растет под окнами. И, кстати, один из розыгрышей сегодняшнего дня будет связан именно с цветочной темой. Вот такой небольшой спойлер для вас. Еще и на этом празднике не заканчиваются. Еще у нас есть два праздника впереди. Ох, этот праздник наверняка откликнется сейчас многим. Сегодня отмечается День любви к капибарам. Праздник чествует самого крупного грызуна планеты и по совместительству главного дзен-мастера животного мира. Капибары дружат буквально со всеми. На них катаются птицы, рядом греются черепахи, а в японских зоопарках им устраивают даже горячие ванны с мандаринами. Интернет влюбился в них не зря. Спокойствие капибары – это именно то, чего большинству из нас так не хватает к концу рабочей недели. Так что, друзья, сегодня разрешается официально никуда не спешить, греться на солнышке и относиться ко всему доброжелательно. Ну и еще один праздник, он называется, интересный праздник, называется он «День полета на зонтике». Этот праздник вдохновлен самой известной няней в истории литературы Мэри Поппинс, которая прибывала на работу исключительно по воздуху. И вот физика здесь, увы, против такого способа передвижения, но суть праздника совсем не в аэродинамике. Это день легкости, когда полезно вспомнить, что даже самые серьезные взрослые когда-то прыгали с табуретки с дедушкиным зонтом. Ну и, конечно же, вот в такую ненастную погоду помним, главное держать зонтик покрепче. Вот такие праздники этого дня. Уверена, что каждый нашел что-то, что особенно попало в сердечко. Возможно, это любовь к капибарам или любовь к жареному мясу. Ну что ж тут сделаешь, каждому свое. Но самое главное, улыбнитесь прямо сейчас и подумайте, как провести этот вечер. Ну, согласно, что ли, уже с познакомленными нами праздниками.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

12.21 на студийных. Остаемся на одной волне с Барановичей ФМ. 10 июля на календаре. Праздников сегодня огромное количество. С ними мы с вами уже познакомились. Ну а в народном календаре 10 июля посвящено преподобному Самсону Странноприимцу. И называется Самсон Сеногной или День Странников. Самсон принимал у себя бедняков и путников, поэтому день назвали еще и Днем Странников. Путешественников в этот день полагалось привечать и угощать, а щедрость обещала вернуться с торицей. Прозвище «Сеногной» тоже говорящее. На эту пору приходился сенокос, и затяжные дожди могли сгноить все скошенное сено. Поэтому за погодой 10 июля следили с особым пристрастием. Считалось, что какой Самсон, таким будут и ближайшие 7 недель, вплоть до бабьего лета. Из народных примет: ясный день, 7 недель будет сухо и тепло. Если ласточки летают низко над землей, к дождю. Сильная роса поутру, день будет ясным. Пауки плетут новые сети, к хорошей погоде. Ну а совсем скоро, друзья, в середине часа служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир, вернемся на одну волну и разыграем, да, разыграем пригласительный билет на две персоны в цирк «Шапито» от Белорусского государственного цирка, который приезжает в наш город. Оставайтесь с нами на одной волне и выигрывайте!

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом Беларуси. В Барановичах перекресток Притыцкого-Брестская будет закрыт для движения. Об этом и другом подробнее. Судьбоносный день в истории суверенной Беларуси. 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом. Страна после обретения независимости дольше других постсоветских определялась формой правления. Однако к 1994 году стало понятно, Верховный Совет не способен вывести государство из глубокого политического и экономического кризиса. Нужен лидер, способный не просто взять на себя груз ответственности, но и объединить общество. Человек, который с народом. Именно молодому политику Александру Лукашенко граждане доверили свое будущее. Тогда выбор определил будущее на десятилетия вперед. В Беларуси упростили правила перепланировки квартир. Об изменениях рассказали в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Постановление Совета министров отменяет лишние бюрократические барьеры и делает многие ремонтные работы проще и доступнее. В комитете пояснили о ключевых нововведениях. Теперь для устройства гидро-, пара-, звукоизоляции в квартире не потребуется разрабатывать проект. Кроме того, остекление балконов и лоджий больше не считается перепланировкой. Однако важно помнить, его необходимо выполнять в соответствии с единым для дома вариантом остекления, утвержденным местными властями. Для здания историко-культурных ценностей потребуется дополнительное согласование с Министерством культуры. Стала проще процедура получения разрешения на установку индивидуальных антенн и наружных блоков кондиционеров на фасадах и крышах. Из перечня требуемых документов исключена план-схема с указанием места размещения оборудования. Однако само согласование по-прежнему остается обязательным. Продолжаем выпуск. В Барановичах перекресток Притыцкого-Брестская будет закрыт для движения. Ожидается, что меры продлятся с 14 июля по ориентировочно 28 число. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ тепловой камеры специалистами филиала Барановичской тепловой сети РУП «Брестэнерго». Городские автобусы номер 1, 3, 13, 19, 24 и 28 пойдут в объезд. К тому же для комфорта пассажиров по улице Лисина вводится остановочный пункт «Музыкальная школа». Для городского транспорта следующего в сторону улицы Горького. Временные новации могут внести корректировки в расписание движения. Этот факт стоит учитывать при планировании поездок. Семейный круг. Профессия как служение. В Барановичском колледже технологии дизайна реализуется проект при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2026» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Учреждение воплощает его в жизнь в числе 8 отобранных от Беларуси заявок. Всего их поступило более 500. Участвовала не только наша страна, но и все регионы России и ближнего зарубежья. Мероприятия призваны вернуть в общество подлинные ценности милосердия и заботы о ближнем. Учащиеся колледжа, будущие швеи, парикмахеры, продавцы, операторы ЭВМ и сборщики обуви получат возможность на практике осмыслить свою профессию. За круглым столом реализацию обсудили педагоги, молодежь, активисты серебряного возраста и духовенства. Присоединился представитель прихода храма Святой Блаженной Валентины Минской, священник Анатолий Маргун. Впереди масштабное трогательное начинание. Красота в каждом доме, бесплатные стрижки для маломобильных пожилых людей. Мамина помощница, ремонт одежды для многодетных, бабушка онлайн, обучение цифровой грамотности и оцифровка старых семейных фотографий. К новостям компании. Производственный филиал УАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: я выбираю себя.
1: Привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12:44 точное студийное время. И настало то самое время. Да, не то чтобы 12:44, это какое-то особенное время, но это время нашей первой СМС-игры на сегодня. Прямо сейчас, друзья, мы разыграем один пригласительный билет на две персоны в цирк «Шапито» Белорусского государственного цирка, который приезжает к нам в город Барановичи. С 11 июля по 2 августа Белорусский государственный цирк представляет программу «Чудесный шатер» в Барановичах. Окунитесь в атмосферу настоящего циркового волшебства под куполом цирка «Шапито». «Чудесный шатер» — это яркое шоу, объединяющее в себе лучшие традиции циркового искусства и многообразие его жанров. В программе дрессированные медведи, обезьяны, собачки, акробаты на дорожке и на подкидной доске, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, клоуны и прекрасный балет. Приходите, пересечение улиц Жукова и Наконечникова, район Светиловского озера. Ну а чтобы стать победителем, сейчас вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. Вопрос на самом деле очень простой, и 9-й правильный ответ станет сегодня победным. Так как сегодня, 10 июля, отмечается День красивых цветов, то тематика цветов у нас прозвучит и в вопросе. Ну что ж, поехали. Какой цветок поворачивает свою голову вслед за солнцем? Вариант номер один – подсолнух. Вариант номер два – роза. Вариант номер три – гладиолус. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно туда присылайте ваши ответы. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа. Можно прислать ответ целиком. И то будет засчитано. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, все варианты ответа. Мало ли кто-то что-то упустил, кто-то что-то не расслышал. Вот сейчас самое время ушки на макушке, слушать внимательно и отправлять нам сообщение. Какой цветок поворачивает свою голову вслед за солнцем? 1. Подсолнух. 2. Роза. 3. Гладиолус. Ну а вот теперь, друзья, мы уходим на музыкальную паузу. Совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади. Это значит, что мы возвращаемся в эфир, чтобы узнать, кто же стал победителем и выиграл один пригласительный билет на две персоны в цирк «Шапито» Белорусского государственного цирка, который приезжает в наш город Барановичи. Вопрос сегодня звучал так: какой цветок поворачивает свою голову вслед за солнцем? И, конечно же, правильным является первый вариант ответа – подсолнух, цветок солнца, цветок, который и напоминает солнце. И на самом деле правильных ответов достаточно много, но нас интересует именно девятый правильный ответ, ведь именно он принес кому-то победу. Давайте посмотрим, кому. Итак, номер телефона победителя заканчивается на цифры 1928. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну, а остальным напоминание, расстраиваться рано, уже в начале следующего часа мы еще разыграем в прямом эфире Love is Box от Burger King. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, участвуйте во второй смс-игре и, конечно же, выигрывайте.

0: принципу.
1: 13 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Во-во-во, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне на часах 13:10. И у нас классная новость. Прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть Love is Box от Burger King. Love is Box – это лимитированный бокс от Burger King и Love is. Внутри фирменный воппер, картошка, напиток, пирожок, клубника, банан и, конечно же, фирменный брелок Love is – то, что нужно для приятного вечера. В Burger King скидка 20% на доставку по промокоду «Радио» при заказе на сайте и в приложении Burger King. Бесплатная доставка от 20 рублей. Промокод «Радио» действует по 31 августа. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос, и 10-й правильный ответ сегодня станет победным. Сегодня 10 июля, и сегодня отмечается День полета на зонтике. А, так вот, вопрос, внимание, каким персонажем вдохновлен этот праздник? Мы, кстати, об этом уже говорили, поэтому самые внимательные могут прям сразу же практически ответить правильно. Вариант номер один – Золушка. Вариант номер два – Мэри Поппинс. Вариант номер три – Пеппи Длинный Чулок. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете прислать как одну цифру с вариантом ответа, так и ответ целиком, как вам будет удобнее. Ну и, конечно же, я еще раз повторю вопрос, повторю варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Каким персонажем вдохновлен праздник «День полета на зонтике»? 1. Золушка. 2. Мэри Поппинс. 3. Пеппи Длинный Чулок. Ну а вот сейчас мы уходим на музыкальную паузу, совсем скоро вернемся и узнаем, кто же станет победителем и выиграет Love is Box от Burger King.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама. Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади, на часах 13:20. И прямо сейчас мы с вами узнаем, кто же выиграл Love is Box от Burger King. Love is Box – это лимитированный бокс от Burger King и Love is. Сегодня у нас 10 июля. Сегодня отмечается день полета на зонтике. Ну и, соответственно, вопрос был, каким персонажем вдохновлен этот праздник. Конечно же, этот праздник вдохновлен самой известной няней в истории литературы Мэри Поппинс. Вариант номер 2 абсолютно правильный. Но вот сейчас интересный, самое интересное, кто же был именно тем человеком, кто отправил нам 10-й правильный ответ? Ведь именно вы стали победителем. Сейчас мы узнаем. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 30-46. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира, конечно же, хорошая музыка. Улыбайтесь этому дню. Пятница на календаре, а это значит выходные впереди. Да и настроение, соответственно, должно быть таким же солнечным, несмотря ни на какие капризы погоды.

0: Нам к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией. Обеспечение равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба президента. В документе предусматривается возможность проще получить вид на жительство в стране соседки. Сроки рассмотрения такого разрешения сокращаются с 3 до 2 месяцев. Кроме того, белорусы смогут въезжать в Россию не только по обычному паспорту, но и по биометрическому, а также по идентификационной карте. Вести переговоры с российской стороной по итоговому соглашению поручено Министерству иностранных дел. Социальная инфраструктура Брестской области пополнится новыми учреждениями образования. В этом году на эти цели направлено более 50 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Главного управления по образованию облсполкома Наталья Калиновская. В городе над Бугом возводят детский сад на 190 мест с бассейном и среднюю школу, рассчитанную на 1020 мест. Для жителей микрорайона Боровки-2 в Барановичах строят детский сад на 280 мест. В Брестском районе школу-сад на 471. В планах еще одно дошкольное учреждение в областном центре. В Барановичском районе, который в этом году принимает областной фестиваль тружеников села Дожинки, реконструирует футбольный стадион в Жемчужинской средней школе и обустраивает спортивную площадку в Новомышском государственном аграрном колледже. Продолжаем выпуск. В Беларуси до 17 июля продолжается выдача сертификатов централизованного тестирования. Получить их можно там, где проходили испытания. В Барановичах пункт размещается на базе БРГУ по адресу улица Парковая, 62, корпус номер 4. Накануне старта основного этапа подачи документов в высшее учебное заведение он работает без выходных и перерыва на обед с 9 до 18 часов, сказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. По ее словам, в субботу и воскресенье традиционно ожидается увеличение потока абитуриентов. Согласно актуальным данным, выдано более 2000 бланков из имеющихся 3453. Напомним, с собой обязательно иметь паспорт, аттестат или диплом и пропуск со штампом. Одна из основных работ коммунальщиков в летний период – покос травы. Она придает населенному пункту не только ухоженный вид, но и контролирует рост сорных растений, снижает пожарную безопасность, а также борется с клещами. Как сообщил генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Технов, скашивание газонов выполняется с мая по сентябрь. Специалисты ежедневно трудятся на различных участках, чтобы поддержать порядок. Вдоль дорог и крупных дворах они используют самоходные косилки. В остальных случаях в ход идут мотокосы и триммеры. Общая площадь обслуживаемых зеленых зон в нашем городе составляет более 396 гектаров. За службой озеленения закреплено порядка 220 гектаров, за ЖЭСами около 176. Как подчеркнул Дмитрий Технов, процесс ведется непрерывно, однако есть недочеты ввиду отсутствия кадров. Летом их дефицит частично восполняется временными сезонными рабочими. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: До конца недели погода на территории Беларуси во власти ненастного циклона Бернадет. Прохладно, дождливо и ветрено. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни и грозы. Возможен туман. Лишь в воскресенье будет на пару градусов теплее. И предварительно в начале второй половины июля будет комфортно, но без осадков тоже не обойдется. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Знаете, друзья, замечали ли вы, что вот все мы, люди, постоянно чего-то ждем? Это вообще одна из наших любимых привычек. Ждем хорошей погоды, чтобы выбраться на природу. Ждем, когда станет чуть прохладнее, чтобы, наконец, встретиться с друзьями. Ждем отпуска, ждем зарплаты, выходных, вдохновения, понедельника или, наоборот, пятницы ждем. И иногда кажется, что вот наступит тот самый идеальный момент, и тогда мы начнем жить на полную. Поедем туда, куда давно собирались, позвоним человеку, по которому скучаем, начнем заниматься спортом, наденем красивую одежду не по случаю, а просто потому, что так хочется. Будем гулять до заката, пить лимонад на летней террасе и собирать воспоминания. Но есть одна маленькая проблемка. Идеальный момент очень любит опаздывать, а иногда вообще даже не приходит к нам. А лето – удивительная штука. Оно пролетает быстрее, чем мы успеваем составить список того, что хотели сделать. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, а ведь уже практически август. Хотя совсем недавно казалось, что впереди еще целых 3 месяца лета. Поэтому, друзья, не откладывайте это лето на потом. Если хочется встретиться с близкими, встречайтесь прямо сегодня. Если давно мечтали выбраться за город, выбирайтесь, даже несмотря на погоду. Если хочется вечером просто пройтись пешком, полюбоваться закатом или съесть мороженое без всякого повода, да сделайте это прямо сегодня. Потому что жизнь происходит не тогда, когда все станет идеально. Она происходит прямо сейчас и здесь. И, возможно, именно сегодняшний день потом окажется одним из тех самых теплых летних воспоминаний, к которым так приятно возвращаться.

0: Реклама.
1: Баранижскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Барановичи FM на 100.0.

что ж, друзья, приближаемся к 2 часам дня, и это значит, что пришло время нам с вами прощаться. Время дневного эфира завершается. Наша пятничная встреча подходит к концу, ну а это значит, что впереди целых 2 выходных, и это уже маленький праздник сам по себе. Да, погода все еще немного сбавляет летний градус, но давайте смотреть на это с оптимизмом. Иногда природе тоже нужен небольшой перерыв, а нам эти выходные можно посвятить всему тому, на что в будни обычно не хватает времени. Ну, например, выспаться без будильника, встретиться с родными, посмотреть хороший фильм, прогуляться, если позволит погода, или просто неспешно выпить чашку кофе, наблюдая за дождем за окном. Ведь хороший отдых зависит не только от солнца, но и от нашего настроения. И знаете, есть ощущение, что это похолодание, оно же ненадолго. Пусть выходные станут своеобразной паузой, после которой лето снова возьмет свое. Будем надеяться, что уже на следующей неделе солнце вернется, столбики термометров снова поползут вверх, и мы с новыми силами ворвемся в середину июля. По-настоящему яркую, теплую и летнюю. Пусть эти выходные подарят нам хорошее настроение, немного отдыха и как можно больше приятных моментов. Берегите себя, наслаждайтесь каждым днем, а мы обязательно встретимся с вами уже совсем скоро в понедельник на 100.0 FM. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Хороших выходных и до встречи в эфире!

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-восточный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В эфире новости, в студии Саша Машкетова. Добрый день. Белорусский парламент расширяет сферу взаимодействия с законодательным органом Лиги арабских государств. Экологическую акцию по благоустройству родника провели барановичские энергетики. Об этом и другом подробнее. В ходе визита делегации арабского парламента в нашу страну, который запланирован на период с 19 по 22 июля, планируется подписание меморандума о взаимопонимании с Национальным собранием Республики Беларусь, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Арабский парламент – это солидная структура, законодательный орган Лиги арабских государств, в который входят 22 страны Ближнего Востока и Северной Африки. Контакты с ним были установлены в мае прошлого года, отметил спикер. Подписание документа даст возможность белорусским парламентариям присутствовать на площадке этой организации. Соответственно, увеличится количество союзников, прокомментировал Игорь Сергиенко. Речь идет о развитии политического диалога, а в перспективе и выходе на формирование идей экономического характера. Порядка 147 тысяч тонн плода овощной продукции планируется поставить в стаб фондов для республиканских государственных нужд на межсезонный период 2026-2027, рассказала начальник управления организации торговли и общественного питания «Март» Наталья Мельникова. Этого количества должно хватить до весны, уточнила Наталья Мельникова. Облсполкоме уже приняли решение о распределении объемов закупаемой плода овощной продукции в рамках госзаказа между поставщиками и заготовителями. На завершающем этапе находится работа по заключению договоров. Механизм отработан на практике, показал себя положительно. Урожай, как ожидается, не должен подвести, резюмировала Наталья Мельникова. Продолжаем выпуск. Территориальный центр соцобслуживания населения Барановичского района организовал работу передвижного социального пункта. Цель акции – повысить доступность услуг для населения. Благодаря инициативе соцработников квалифицированные консультации смогли получить жители деревень Клумпики, Макаши, Забродье, Старый Двор, Залюбичи и Лавриновичи. Специалисты провели с сельчанами беседы о пожарной безопасности, об уловках кибермошенников. Отдельное внимание государственной поддержке людей, которые в силу физиологических, возрастных, социальных, экономических или иных причин оказываются в трудной жизненной ситуации. Также все участники получили тематические листовки и буклеты с полезной информацией. По данным публичной кадастровой карты, в Беларуси насчитывается более 1200 исторических и экологически значимых родников. В Барановичском районе порядка 30. Каждый имеет свою историю и уникальные качества самой воды. Родниковую воду с древних времен считаются источниками жизни. Они дают начало рекам, многие считаются целебными. Родник Кочерышка в Барановичском районе благоустроили работники филиалов «Барановичские тепловые сети», «Барановичи энергострой» и «Барановичские электрические сети» предприятия «Брестэнерго». Территория приобрела ухоженный вид. Здесь обустроили из плитки безопасный спуск к воде. Укрепили склоны природным камнем, чтобы защитить источник от размывания. Установили надежный защитный люк, сохраняющий чистоту ключевой воды. Оборудовали уютную зону отдыха со скамейкой. Высадили цветы и установили памятную табличку. Забота о природе сегодня – это прочный фундамент для сохранения ресурсов планеты будущим поколениям, убеждены участники акции. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-восточный с переходом на северный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 14-16, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхи».

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посещает председатель Совета Республики. Семья Артюх из Барановичского района представляет Брещину на властелине села. Об этом и другом подробнее. Беларусь действительно обладает уникальным и проверенным опытом эксплуатации собственной АЭС. За время ее работы уже сгенерировано 63 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а число внутренних потребителей в стране продолжает расти. Белорусскую атомную станцию сегодня с рабочим визитом посетила председатель Совета Республики. Наталья Качанова ознакомилась с условиями работы персонала, спикеру показали турбинное отделение и центральный пульт управления. Станция постоянно совершенствуется и растит новые кадры. Благодаря Совету Республики запущен совместный проект с Национальным детским технопарком. Свыше 270 талантливых старшеклассников уже прошли здесь профориентацию, чтобы в будущем вернуться сюда в качестве молодых специалистов. В Беларуси обновлены правила организации выставок. Соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ разработан в целях комплексного правового урегулирования.

0: регулирования выставочной и конгрессной деятельности как на территории страны, так и в иностранных государствах. Утверждено положение о порядке организации за рубежом. В частности, к национальным экспозициям отнесены не только мероприятия с участием или приуроченные к визиту президента, премьер-министра, его заместителей, но и иных закрепленных должностных лиц, а также руководителей госорганов и организаций, подчиненных правительству. Устанавливается порядок подготовки и утверждения календаря ключевых событий и оценки их результатов. Продолжаем выпуск. Кто лучше всех пожарит драники на колоде, сумеет радушно встретить гостей и сплетет самый красивый купальский венок? 6 семей от каждого региона страны отправились на республиканский конкурс «Властелин села». Главное условие для участия – сельская прописка, работа одного из супругов в ОПК и наличие собственного подсобного хозяйства. Но главное, конечно, любовь к деревне. Первый регион в финале аграрного батла представляет пара из Барановичского района. Супруги Артюх и их трое дочерей из агрогородка «Жемчужный» успешно проявили себя в областном туре, выйдя в лидеры среди 14 молодых союзов со всей Брещины. Евгений и Виктория блестяще прошли все испытания. По традиции победителей назовут во время праздника купальи «Александрия собирает друзей», который 11 июля состоится на берегу Днепра в Шкловском районе. Сегодня завершается голосование за звание «Властелин села 2026 онлайн». Высказать свое мнение можно до 18:00 в телеграм-канале БРСМ. И о спорте. Хоккейный клуб «Авиатор» активно готовится к старту сезона. В новый этап летчики вступят с обновленным тренерским составом. Руководить командой будет Георгий Рязанцев. Виталий Гигиня и Алексей Бриш станут его помощниками. Также в штаб войдут Сергей Пивош на должности начальника дружины, Кристина Кулак, тренер по физподготовке. Активно формируется состав игроков. Например, за наш состав будет выступать нападающий Владислав Шило, чемпион Беларуси из юности. Молодой человек будет проходить срочную военную службу в Барановичах, совмещая армию и хоккей. За 3 сезона в БТРа Экстралиге Владислав Шило сыграл 140 поединков и набрал 55 очков. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Богданович переизбран на пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Сотрудников налоговых органов чествуют в Барановичах. Об этом и другом подробней. В столице состоялась отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси. На мероприятии представили отчет о проделанной работе за прошедшие 12 месяцев, сообщает Белта. На пост председателя объединения единогласным решением переизбран Александр Богданович, который занимает данную должность с октября 2021. Руководить федерацией олимпийский чемпион в гребле на каноэ будет до 2030. Александр Богданович отметил: «Впереди важный год для Минского «Динамо». Впервые за несколько лет наши хоккеисты выступят на международной арене. Президент ставит задачу показать высокий результат». С их работой сталкивается каждый гражданин. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечают профессиональный праздник представители налоговых органов. Именно они обеспечивают полное и своевременное пополнение бюджета, тем самым закладывая фундамент благосостояния народа и поддерживая экономическую безопасность страны. В канун значимой даты коллектив инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи принимал поздравления. Слова благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм от лица Совета депутатов и городского исполнительного комитета сотрудникам адресовал глава депутатского корпуса Виктор Колосовский. В своей приветственной речи он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов развития налоговых органов является цифровизация. Специалисты уверенно осваивают современные процессы, делая налогообложение прозрачным и удобным для плательщиков.
2: Ваш труд – это не просто сбор налогов. Вы обеспечиваете экономическую и финансовую стабильность.

0: бизнес нашего государства, гарантию социальной безопасности наших граждан. Благодаря вашей работе пополняется казна, реализуются грандиозные государственные проекты, различные социальные проекты. В мире сегодня развиваются цифровые технологии. Мне очень приятно отметить, что вы осваиваете эти новые горизонты, новые процессы, делаете налогообложение прозрачным, удобным для удобства как физических лиц, так и юридических. Особо хочется отметить, что люди вашей профессии – это профессионалы своего дела. Люди принципиальные, преданные своему делу, своей профессии. Я поздравляю вас с вашим праздником, желаю вам крепкого здоровья, успехов, всем карьерного роста, уверенности в будущем, ну и чтобы каждый день приносил удовлетворение от вашего труда.
1: Обращаясь к коллегам с поздравлениями, заместитель начальника инспекции Татьяна Буйницкая отметила главное достижение. Это не только цифры и отчеты, а удивительная атмосфера взаимопонимания в коллективе, где каждый сотрудник готов прийти на помощь и вместе решать самые сложные задачи.
2: Благодарю каждого из вас за личный вклад в наше общее дело. Вы профессионалы. Ваш труд ценен, важен и необходим государству. Оставайтесь таким надежным, дружным коллективом, сплоченным коллективом. Благодаря этому вы будете достигать высоких результатов. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Оптимизма, он так важен тоже в нашей работе. Пусть работа приносит вам удовлетворение.
1: По случаю профессионального праздника лучшим работникам вручили грамоты и благодарности различных уровней. Кроме того, в этот день были отмечены самые активные и креативные юные участники конкурса «Рисунка на тему начала войны глазами детей». От имени правкома ребята получили благодарности и ценные призы. К слову, главный подарок налоговики Барановичи сделали себе сами. За первое полугодие в консолидированный бюджет города поступило свыше 264 миллионов рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Продолжаем выпуск. До республиканского фестиваля «Александрия собирает друзей» остался один день. Праздник традиционно развернется на живописном берегу Днепра в Шкловском районе 11-12 июля. Уже с утра там начнется работа тематических площадок. В программе «Реконструкция старинных обрядов», спортивно-развлекательные мероприятия, презентации выставок, финал проекта «Властелин села» и многое другое. На главной сцене в 21.00 стартует грандиозный гала-концерт под названием «Александрия. Любовь с первого взгляда». Современные хиты и любимые композиции споют популярные артисты белорусской и российской эстрады. Организаторы подготовили яркий финал – красочный фейерверк и зажжение купальского костра. В Барановичах за период с 3 по 9 июля свои первые в жизни документы, свидетельство о рождении, получили 24 младенца, 13 девочек и 11 мальчиков. Об этом сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. Она отметила, текущая неделя ознаменована появлением на свет двойни – обе девочки. На этот раз в лидерах оказались первенцы, их 11. Вторые дети сделали счастливее 7 семей. 5 родительских пар приобрели статус многодетных, а одна теперь воспитывает 4. Топ популярных имен составили Кира и Артем. В число редких попали Валерия, Вера, Герман, Павел, Федор. Одну малышку назвали как героиню русских народных сказок Василиса. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
3: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Милиция напоминает: если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести СМС-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим памяти. На календарной странице 10 июля, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 10 июля в 1972 году, появилась на свет София Вергара, колумбийская актриса, которая прославилась благодаря популярному американскому ситкому. Знаете ли вы, как называется этот сериал? Вариант первый – «Тед Лассо», вариант второй – «Американская семейка», и вариант третий – «Офис». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 10 июля, появилась на свет София Вергара, колумбийская актриса, которая прославилась благодаря популярному американскому ситкому. Как он называется? Вариант первый – «Тед Лассо», вариант второй – «Американская семейка», и вариант третий – «Офис». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги. СМС розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется популярный американский ситком, благодаря которому прославилась колумбийская актриса София Вергара. До этого она играла второстепенных персонажей и не была особенно заметна или востребована, пока не получила роль в сериале под названием «Американская семейка». Как многие из вас правильно вспомнили, это комедийный сериал Fox Television. Премьера состоялась 23 сентября 2009 года на телеканале ABC. Получасовые серии были созданы по сценарию Кристофера Ллойда и Стивена Левитана. Благодаря этому шоу Вергара – четырехкратная лауреат премии Американской гильдии киноактеров и четырехкратная номинантка на премию «Золотой глобус» и прайм-таймовую премию «Эмми» за роль Глории Дельгадо Притчетт. Сериал закрыли в 2020-м после 11 сезонов. Интересный факт, как раз с 2020 года София Вергара находится в составе студии телешоу «Америка ищет таланты». Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 4993. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Дон Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билт», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии. Еще две улицы в Барановичах стали односторонними. Об этом и другом подробнее. В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии. В стране начали действовать списки специальностей, дающих право на досрочный выход на заслуженный отдых по вредности и тяжести условий труда. Особое внимание на те направления, которые больше не актуальны для отечественной экономики. В основном это связано с технологиями производства. В отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Определена точная дата большого и колоритного праздника «Батькова булка». Масштабный каравай-фест состоится в субботу, 15 августа. В этот день Свислочь превратится в огромную праздничную площадку и будет наполнена ароматом свежего натурального белорусского хлеба. На центральной площади уютного города на краю Беловежской пущи выступят звезды белорусской и российской эстрады. Пройдут многочисленные конкурсы и викторины. Впервые будет оборудована интерактивная площадка «Господыня», посвященная проходящему в нашей стране году белорусской женщины. Там очаровательные хозяюшки не только презентуют свои коронные блюда, но и покажут другие таланты. Заинтересуют собравшихся традиционные многолетние локации. Эстафета «Батькова миля», конкурс пекарей-любителей «Матулин-каравай», зона отдыха «Хуторок» по-господарску, зрелище с участием настоящих мужчин «Трактор-шоу». Будут проведены многочисленные мастер-классы по выпечке хлеба, из хлебобулочных изделий сготовят картины, географические карты, книги, дома и древние замки в миниатюре. Продолжаем выпуск. Еще две улицы в Барановичах стали односторонними. Такие меры теперь установлены на улице Дальней, от Базисной в сторону Крестьянской и втором переулке Защитном, от Дальней в направлении Защитной. Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения при Барановичском горосполкоме по просьбе средней школы номер 13. Специалисты участка СМЭП по Брестской области установили соответствующие знаки. Как отметили в отделении ГАИ ГУВД, новации направлены на снижение фактов возникновения происшествий и призваны обеспечить более комфортное передвижение пешеходов. Водителям следует учитывать обстоятельства, проявлять особую внимательность и неукоснительно придерживаться правил. Прямые телефонные линии традиционно заработают в исполкомах страны в субботу. Диалог состоится 11 июля с 9 до 12 часов. Волнующие вопросы, а также инициативы, направленные на развитие города, можно будет обсудить с первым заместителем председателя горосполкома Эллой Сташенко по номеру 650345. Сельчан выслушает председателя районного совета депутатов Алексей Еременко 680681.

0: 50. Такая форма работы помогает быстро и качественно реагировать на проблемные ситуации, которые возникают у населения. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-59-95-24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: До конца текущей недели территория Беларуси будет находиться под влиянием циклонических вихрей. Сохранится облачная с дождями погода. Согласно предварительным прогнозам, в первую половину следующей рабочей недели с северо-западной части России начнет поступать более теплый воздух. Температурный фон повысится и на середину дня составит 20-28 градусов. В понедельник и вторник осадки сохранятся, но к среде примут локальный характер. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости, ну и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Сегодня отдельно представим английский коллектив под названием «Блок Пати». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, но и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 10 июля на календарной странице Pussycat Dolls открыли новый музыкальный час, а далее плейлист разгонят «Flow». Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Time Out». Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко. Игра проходила на стадионе «Джилет» в американском городе Фоксборо. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу трехцветных. На 28-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый удар. На 60-й капитан трехцветных все же открыл счет в этой игре. Через 6 минут нападающий Усман Дембеле укрепил преимущество французской национальной команды. Таким образом, в полуфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с победителем пары Испания-Бельгия. Вратарь сборной Марокко Ясин Бунну вошел в список рекордсменов по отраженным пенальти на чемпионатах мира. Взятый удар Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира с Францией стал для голкипера четвертым отраженным 11-метровым ударом на первенствах мира. Об этом пишет статистический портал «Опта». Как и марокканец, по 4 раза на чемпионатах мира отразили пенальти немец Харальд Шумахер, хорваты Доминик Левакович и Даниэль Субашич, аргентинец Серхио Гойкоэчеа и испанец Икер Касильяс. Статистика отраженных пенальти ведется с 1996 года. Лондонский «Арсенал» может столкнуться с серьезными финансовыми препятствиями в попытке приобрести полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Бирмингемский клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров без рекордной компенсации. Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, «Вилла» рассчитывает получить за 23-летнего англичанина около 150 миллионов евро. Роджерс связан с клубом долгосрочным контрактом, который действует еще 5 лет, поэтому руководство не испытывает необходимости снижать требования. Сообщается, что футболист входит в число приоритетных целей главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. В прошлом сезоне Роджерс провел 37 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. И сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это второй четвертьфинал чемпионата мира, в котором на поле стадиона SoFi в американском городе Инглвуд сойдутся национальные сборные Испании и Бельгии. Стартовый свисток в этой игре подзвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку «Райоби» за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу: улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: не формат.
1: В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого правила и отдельно вспомним популярный английский коллектив под названием «Block Party», который давно не выпускал ничего нового или примечательного, но на этот год группа приготовила новый студийный альбом и, соответственно, концертный тур. Поэтому давайте послушаем одну из песен с этой долгожданной пластинки. Итак, «Block Party», свежий сингл «Love Bombs». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Судьбоносный день в истории суверенной Белоруссии. 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом. Страна после обретения независимости дольше других постсоветских определялась с формой правления. Однако к 1994 году стало понятно, Верховный Совет не способен вывести государство из глубокого политического и экономического кризиса. Нужен лидер, способный не просто взять на себя весь груз ответственности, но объединить общество. Человек, который с народом. Именно молодому политику Александру Лукашенко граждане доверили свое будущее. Тогда выбор определил будущее на десятилетия вперед. С их работой сталкивается почти каждый. Ежегодно во второе воскресенье июля Беларусь отмечает День работников налоговых органов. Профессиональный праздник тех, кто стоит на страже финансовой дисциплины и экономической устойчивости страны. В канун значимой даты коллектив инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи принимал поздравления. Слова благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм от лица Совета депутатов и городского исполнительного комитета сотрудникам адресовал глава депутатского корпуса Виктор Колосовский. В своей приветственной речи он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов развития налоговых органов является цифровизация. Специалисты уверенно осваивают современные процессы, делая налогообложение прозрачным и удобным для плательщиков.
2: Ваш труд – это не просто сбор налогов. Вы обеспечиваете экономическую и финансовую стабильность нашего государства, гарантию социальной безопасности наших граждан. Благодаря вашей работе пополняется казна, реализуются грандиозные государственные проекты, различные социальные проекты. В мире сегодня развиваются цифровые технологии. Мне очень приятно отметить, что вы осваиваете эти новые горизонты, новые процессы, делаете налогообложение прозрачным, удобным для удобства как физических лиц, так и юридических. Особо хочется отметить, что люди вашей профессии – это профессионалы своего дела. Люди принципиальные, преданные своему делу, своей профессии. Я поздравляю вас с вашим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, успехов всем, карьерного роста, уверенности в будущем. Ну и чтобы каждый день приносил удовлетворение от вашего труда.
1: Обращаясь к коллегам с поздравлениями, заместитель начальника инспекции Татьяна Буйницкая отметила главное достижение. Это не только цифры и отчеты, а удивительная атмосфера взаимопонимания в коллективе, где каждый сотрудник готов прийти на помощь и вместе решать самые сложные задачи.
3: Благодарю каждого из вас за личный вклад в наше общее дело. Вы профессионалы. Ваш труд ценен, важен и необходим государству. Оставайтесь таким надежным, дружным коллективом, сплоченным коллективом. Благодаря этому вы будете достигать высоких результатов. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Оптимизм, он так важен тоже в нашей работе. Пусть работа приносит вам удовлетворение.
1: По случаю профессионального праздника лучшим работникам вручили грамоты и благодарности различных уровней. Кроме того, в этот день были отмечены самые активные и креативные юные участники конкурса «Рисунка на тему начала войны глазами детей». От имени правкома дети сотрудников инспекции получили благодарности и ценные призы. К слову, главный подарок налоговики Барановичи сделали себе сами.

0: За первое полугодие в консолидированный бюджет города поступило свыше 264 миллионов рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Продолжаем выпуск. В Барановичах перекресток Притыцкого-Брестская будет закрыт для движения. Ожидается, что меры продлятся с 14 июля по ориентировочно 28 число. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ тепловой камеры специалистами филиала «Барановичские тепловые сети» предприятия «Брестэнерго». Городские автобусы номер 1, 3, 13, 19, 24 и 28 пойдут в объезд. К тому же для комфорта пассажиров по улице Лисина вводится остановочный пункт «Музыкальная школа» для городского транспорта, следующего в сторону улицы Горького. Временные новации могут внести корректировки в расписание движения. Этот факт стоит учитывать при планировании поездок. И о спорте. Хоккейный клуб «Авиатор» активно готовится к старту сезона. В новый этап летчики вступят с обновленным тренерским составом. Руководить командой будет Георгий Рязанцев. Виталий Гигиня и Алексей Бриш станут его помощниками. Также в штаб войдут Сергей Пивош на должности начальника дружины, Кристина Кулак, тренер по физподготовке. Активно формируется состав игроков. Например, за наш состав будет выступать нападающий Владислав Шило, чемпион Беларуси из юности. Молодой человек будет проходить срочную военную службу в Барановичах, совмещая армию и хоккей. За три сезона в БТРа Экстралиге Владислав Шило сыграл 140 поединков и набрал 55 очков. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересный футбольный матч на вечер, читали новости, слушали музыку и отдельно представили субботний проект нашей песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждаясь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни. Ну а непосредственно в прямой эфир вернемся уже в понедельник. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше. Редактор

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
2: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы погрузимся в мир, где каждая мелодия поможет отдохнуть от суеты и насладиться моментом, а волшебные истории сделают вечер по-настоящему особенным. И первая композиция «I Fall in Love» в исполнении Джуди Лондон погружает в мир влюбленности, передавая все тонкости и эмоции этого волшебного чувства. Приглашаю послушать эту очаровательную композицию и погрузиться в мир романтики.

каждое мгновение становится волшебным. Джули Лондон стала иконой джазовой музыки в 50-х годах, завоевав сердца миллионов слушателей. Ее карьера началась с актерской деятельности, и именно ее талант в интерпретации эмоций на сцене помог ей создать незабываемые музыкальные образы, такие как в этой трогательной песне о любви. «When I Fall in Love» впервые была исполнена в фильме «Минута до полуночи» и с тех пор стала настоящим гимном влюбленных, вдохновляя множество артистов на свои интерпретации. А в следующей проникновенной композиции звучат темы тоски, в которой герой пытается справиться с горечью разрыва, погружаясь в воспоминания. Фрэнк Синатра, обладая неповторимым баритоном и артистизмом, умело сочетает джазовые ритмы с поп-музыкой, создавая атмосферу, полную эмоций и глубины. «Drinking Again» передает всю тяжесть одиночества и сожаления, погружая в мир, где герою только благодаря спиртному удается временно утешить свое разбитое сердце. Приглашаю послушать эту композицию и наполнить вечер размышлениями о том, как обстоятельства иногда вынуждают нас искать утешение в самых неожиданных местах.

моем сердце уходит мелодия любви, оставляя за собой лишь пустоту. Нэт Кинг Коул, обладая невероятным талантом и харизмой, стал иконой джаза и поп-музыки. Его опыт в любви и расставаниях часто находил отражение в его творчестве, и эта композиция является одной из тех, где он искренне делится своими чувствами и переживаниями. «There Goes My Heart» была написана, когда композитор и автор текстов решили создать что-то особенное для предстоящего мюзикла, и вдохновение пришло к ним в самый неожиданный момент. Во время одной из репетиций, когда музыканты искали идеальный звук, они случайно наткнулись на мелодию, которая мгновенно завоевала сердца всех присутствующих. А следующая композиция погружает в мир романтики и надежды, где каждый аккорд звучит как обещание изменений к лучшему. Бинг Кросби, благодаря своему теплому и выразительному голосу, умело сочетал джазовые ритмы с популярной музыкой, создавая незабываемые мелодии, которые стали классикой и вдохновили множество исполнителей. «Something's Gonna Give» наполнена чувственностью и надеждой, передавая ощущение того, что перемены неизбежны и на горизонте ждут новые возможности. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ей вдохновить на размышления о том, что перемены к лучшему всегда возможны.

Истинная любовь и воспоминания о ней остаются с нами навсегда, даже когда пути расходятся. Мелоди Гарда, пережившая тяжелую автомобильную аварию в 19 лет, нашла утешение в музыке и написании песен, что стало поворотным моментом в ее карьере. Этот опыт не только укрепил ее связь с музыкой, но и вдохновил на создание глубоких и эмоциональных произведений. «You Won't Forget Me» родилась в тот момент, когда Мелоди искала способ справиться со своими эмоциями, и это стало для нее настоящим творческим освобождением. Вдохновленная атмосферой джазовых клубов, она создала эту композицию, сочетая личные переживания с музыкальными красками. А следующая композиция погружает в мир нежных чувств и уязвимости, где любовь и сожаление переплетаются в мелодии, оставляя глубокий след в сердце. Карен Соуза мастерски использует мягкие вокальные линии и атмосферные аранжировки, что придает ее музыке особую чувственность и элегантность. «My Foolish Heart» пронизана меланхолией и нежностью, рассказывая о том, как любовь может быть одновременно прекрасной и болезненной, оставляя с глубокими размышлениями о своих чувствах. Приглашаю послушать эту завораживающую мелодию и позволить ей рассказать.

вся моя любовь и преданность принадлежит только тебе, и я готов отдать все, чтобы выразить это чувство». Джон Колтрейн был глубоко увлечен духовными поисками, что отразилось на его музыке и личной жизни. Его стремление к самовыражению и искренности в творчестве стало результатом его поиска любви и понимания в мире. Во время записи «Dedicated to You» Джон использовал свою уникальную технику импровизации, что сделало эту композицию не только данью уважения джазовым корням, но и настоящим музыкальным путешествием. А следующая композиция погружает в атмосферу весеннего утра, наполненного легкостью и нежностью, где каждая нота словно распускается, как цветы под солнечными лучами. Blossom Deary, благодаря своему утонченному вокалу и игривым интерпретациям, умело сочетает джазовые мелодии с элементами фолка и поп-музыки, создавая атмосферу легкости и романтики. A Fine Spring Morning передает ощущение свежести и надежды, создавая яркий образ весеннего пробуждения, наполненного радостью и светом. Приглашаю послушать эту волшебную композицию и позволить ей перенести в мир весеннего утра, окутанного свежестью и умиротворением.

Все, что может пойти не так, происходит со мной, и каждый день становится испытанием для сердца. Чет Бейкер, известный своим мелодичным звучанием и чувственной игрой на трубе, пережил множество взлетов и падений в своей жизни, а личные испытания и борьба с зависимостями вдохновили его на создание многих трогательных композиций. «Everything Happens to Me» стала отражением внутренней борьбы Чета, и каждый аккорд словно передает ту боль и разочарование, которое он испытывал, когда жизнь казалась несправедливой и полной испытаний. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка. И пусть каждая нота и каждый аккорд сегодняшней программы станут маленьким кусочком жизни, который мы можем разделить с теми, кто нам дорог. А перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной проникновенной балладой, в которой звучит горечь невысказанных слов и глубокое чувство одиночества, когда любовь остается невидимой для другого человека. Рэй Чарльз, мастер слияния жанров, искусно сочетает элементы соло, ритм-н-блюза и джаза, создавая музыкальные шедевры с эмоциональной насыщенностью и неподражаемым стилем. «You Don't Know Me» передает всю глубину своей уязвимости, раскрывая чувства, которые остаются скрытыми за маской повседневной жизни и заставляя сопереживать и во внутренней борьбе. До новых встреч на волне 100.0 FM. И чтобы завершить наш вечер на высокой ноте, приглашаю насладиться завершающей композицией, которая затрагивает темы любви и одиночества, оставляя в сердце ощущение.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
1: Все

не застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

сколько лиц, прошедших мимо, сколько стран и континентов, и везде присутствует твой свет.

0: Хит FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Барановичи FM.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождей. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».